0: 1989 году. Это был первый чемпионат по профсоюзам, он так и назывался, женского футбола. И, конечно, мы тогда все прям рванули туда, потому что легкая атлетика всегда разминка, футбол. В школе я играл только в футбол с мальчиками. Видать, меня уже Господь Бог, наверное, вел к этому направлению футбола. И, конечно, так сложилось, что после института я опять же пошла в футбол. Мы еще по мячу не попадали, с нами уже заключили контракты, сразу нас перевели в разряд профессионалов. И, соответственно, с 1989 года я уже была как профессиональный игрок футбольного клуба «Легенда». После распада Союза я приехала успешно в город большой Москву. И после игрока состоялась я как судья, после судьи я состоялась как инспектор, поэтому я очень рада. Очень хорошо сложилась карьера, если взять это больше судьи, нежели игрока. Почему говорю так? Потому что, еще раз повторюсь, не было гражданства, что помешало мне продолжить как игрок сборной Советского Союза уже в сборной России. Нет паспорта, соответственно, ты не выездной. А просто играть в России, наверное, это никому не нужно было. Вот.
1: У нас еще есть два правила в нашей программе. Первое из них, расскажите, чем вы занимаетесь сейчас?
0: Сейчас я занимаюсь, я уже говорила, как инспектор, да, инспектирую матчи как Российского футбольного союза, так и Москвы. Дальше еще являюсь инструктором, где мы активно готовим нашу молодежь. У нас очень большой набор каждый год. Вот, и рада того, что приходят девочки не одна, не две, а в каждом курсе у нас по 8 человек девочек. Это большой-большой плюс в Москве. Плюс еще я, скажем, тренирую девочек по физподготовке, подтягиваю их, это для футбола. Стараюсь еще посещать матчи детского такого, скажем, первенства Москвы. Инспектирую. Все связано с футболом. Вот такая моя сейчас идет.
1: Хорошо. Есть еще одно правило у каждого своего гостя. Я спрашиваю, а не стыдно ли ему за что-нибудь в его жизни?
0: Ой, мне точно не стыдно. Все делаю честно, все делаю правильно. Очень много страдаю за свой, наверное, такой вот язык, который у меня, иногда прям несет. Я борец за справедливость. Я очень люблю профессиональное отношение во всем. Вот как в быту, вне поля, так и на поле. Я не приемлю, когда уделяется внимание только, скажем, одному, там, второму, а остальные как бы за бортом, если касается судейства, там, или того же. Да любого футболиста, неважно. Должно быть отношение одинаково ко всем. Поэтому мне не стыдно то, что я делаю. Я делаю честно, профессионально. И я вот этим горжусь прям.
1: Вот такой у нас сегодня был гость в программе «Высшая лига» на Первом спортивном. Это Наталья Авдонченко. Замечательный человек, прекрасный судья и футбольный инспектор. Спасибо, Наталья.
0: Спасибо большое за приглашение. Всегда рада.
2: «Высшая лига».

0: вокруг мира и спорта.
1: Всем привет! В эфире первого спортивного «Вокруг мира и спорта» и ее ведущие мы, Алексей Золин и Юлия Сапегина. Привет, Лёш, бонджорно!
2: Ой, а чуть ты по-итальянски заговорил. Да, всем привет! В этой программе мы рассказываем о разных городах, странах, что в этих странах есть, что можно посмотреть и, конечно же, какими видами спорта в этих странах увлекаются.
1: Ну, я тебе сегодня предлагаю отправиться, не зря я тебе сказала «бонджорно», в город, который называют музеем под открытым небом. Это Флоренция, столица региона Тоскана в Италии. Как тебе?
2: Потрясающий, потрясающий город, вот с точки зрения футбола.
1: Ну, не только футбола. Давай мы к футболу чуть-чуть попозже. Сначала немножечко о подготовке, но в любом случае об этом нужно будет сказать. Во-первых, как всегда, уточняйте ограничения. И по поводу билетов, ну, дешево не получится, к сожалению. Как минимум 25 тысяч придется выложить, и это даже с пересадками. Поэтому будьте, пожалуйста, готовы. Не забудьте, что разница во времени 2 часа, а валюта евро. И я очень рада тому, что именно в этом городе, даже если приехать туда в январе, там будет плюс 8 и будет светить солнце.
2: А может быть дальше даже больше, чем плюс 8, но кроме того, что вы тут заботились покупкой евро, того, что перелет будет явно не прямой, потому что нет прямых рейсов во Флоренцию, обязательно, если вы, конечно, собираетесь культуру, да, собственно, освоить итальянскую, именно флорентийскую, обязательно купите билеты в галерее Уффици заранее, именно находясь в Москве, ну и на смотровой башне тоже.
1: Ты абсолютно прав, я, конечно, об этом хотела сказать позже, но если говорить о подготовке, то, конечно, да, лучше все покупать заранее в интернете, потому что вам тогда не придется терять драгоценное время, особенно если вы приезжаете сюда только на уикенд, вы будете рады, что сэкономили и время, и силы, и просто получите удовольствие. Поэтому, повторюсь, уделяйте очень много времени подготовке, максимально все делайте до вылета, и тогда у вас будет прекрасная поездка.
2: Виза шенгенская есть? Полетели.
1: Поехали.
2: Ну что ж, аэропорт. Отличный аэропорт, кстати. Ну и здесь на выходе стоит такой постамент, и на нем такая бетонная птичка, такая здоровая. Не знаю, с чем это связано, но вот она есть.
1: Птичка — это хорошо, но самое главное, нужно знать, что от аэропорта до центра Флоренции меньше 10 километров. Поэтому садимся в автобус, платим 6 евро и едем 20 минут.
2: Да. Ну, отели, конечно же, по Флоренции дорогие, особенно когда наступает тот самый высокий спрос. Но в целом, зимой, например, они делают большущие скидки, и
1: это
2: можно
1: точно
2: поселиться в очень хорошем отеле за относительно небольшие деньги.
1: Да, согласна. Вот, например, всего лишь в полукилометре от центра за 25-30 евро за ночь, за номер, можно найти очень достойные варианты. Поэтому